0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
2: Вы слушаете радио «Владивосток» FM.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков. Они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Камчатке.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! You want some spleen, Liberty

0: pop and rock from the former Eastern Bloc and Internet, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. Ва-

0: Ням-ням-ням.
1: Music from the homeland.
2: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc.
1: Владивосток FM.
0: Серега.
3: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. Ваши гешефты, ваши чиксы, ваш гелд.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

В тачке строго рэп. Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь можно 60, мы едем 200. Новый день, новый шанс. Не успеешь ты, кто-то успеет раньше. Этот город не для слабонервных.

0: Мультивидео для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Общайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте Boss Changing at the Gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless! Wizz Wireless. Do the social wipe.
2: Комьюнити радио для восточных евро.

0: Liberty Radio для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Okay, here is good band. It's Split.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас

0: Struggle. Здравствуйте, товарищи!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
2: We are having an energy crisis here. A heart energy crisis. Don't sit in your home and watch

0: This town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Руслана, your wild DJ. Это мой город, бро. Серега.
1: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы